0: TDI. Само хитови.
1: Само хитови.
2: Маркетинг TDI радио 107.5. Маркетинг TDI радио 107.5.
1: 107.5.
2: 060 644 4780.